0: 7 минут по московскому времени, я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от старого космоса.
1: Pas de panique, vous êtes sur Radio Saint-Afrique.